0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Вы слушаете радио.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рэй Чарльз. Композиция «Hit the Road, Jack», ставшая известной во всем мире в исполнении Рэя Чарльза, была написана не самим блюзменом. Песню сочинил для музыканта его друг Перси Мейфилд. В 1961 году Рэю Чарльзу с работой «Hit the Road, Jack» удалось возглавить национальный чарт США «Билборд» и провести на его вершине две недели.
0: Рэй Чарльз, «Hit the Road, Jack».

0: Реклама.
1: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
2: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
18: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Озон Селект и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
19: Радио

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
0: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании. Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству. Заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается. Утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
11: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
12: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине.
10: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
13: Луи Армстронг.
14: Великий джазовый трубач Луи Армстронг начал заниматься музыкой только благодаря случаю. Из-за глупой выходки, когда Луи ради баловства выстрелил из пистолета на улице, его задержали и отправили в негритянский приют для беспризорных детей. В колонии был духовой оркестр, куда и записался юный Луи и начал осваивать альтгорн. Армстронг часто говорил, что если бы не этот арест, не стать ему великим музыкантом.
0: Луи Армстронг.
15: Go down, Moses.
16: Go down.

Безупречный вкус в музыке. В Ростове 7 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
9: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
12: Телефон рекламной службы. 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. 12 сентября в деревне Охотино в Ярославской области в 9-й раз пройдет фестиваль «Искусство жить на даче», рассказали организаторы. В этом году фонд имени Константина Коровина посвящает его теме «Дачный синематограф» — эпохи рождения кино, когда немые ленты оживляли под звуки рояля, а дачи становились съемочными площадками для творческих встреч и вдохновения. Мы приглашаем вас провести этот день в кругу единомышленников среди истории, музыки, живописи и, конечно, знаменитого коровинского уюта, говорится в релизе. Гостям предложат всмотреться в эпоху, когда Константин Коровин, Федор Шаляпин и их современники творили, дружили, спорили и отдыхали на Ярославской земле. Гостей ждет встреча с живым наследием Серебряного века, старые фильмы, забытые мелодии, истории людей, стоявших у истоков русского кино и театра. Вместе с гостями фестиваля мы будем репетировать, а потом снимать фильм по мотивам сценария, написанного Константином Коровиным в 1934 году для картины «Московские ночи». На главной сцене развернется музыкально-литературное действо, выступление артистов из Москвы и Ярославля, лекции историков и хранителей музеев. Вечером концерт под открытым небом. Поделились организаторы. На территории усадьбы будут работать тематические площадки. Также гостей ждут благотворительная лотерея, ярмарка сувениров и теплая атмосфера дачного праздника, которую так любили современники Коровина. Вход на мероприятие свободный.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. The Beatles.
1: На написание песни «Let it be» Пола Маккартни вдохновил сон, в котором он увидел свою умершую мать по имени Мэри. В тот период группа переживала не самые лучшие времена, и Маккартни постоянно находился в напряжении. Сон, в котором Мэри пообещала сыну, что все наладится, очень успокоил музыканта.
0: The Beatles. Let it be.

0: Реклама.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Порто Пятти» в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
12: Я построю здесь новый мир.
11: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк».
13: Реклама 18+.
14: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
15: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
16: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
17: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: Куда срочно перенести рабочие чаты?
19: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
7: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
10: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
13: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
6: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
8: «Монте-Карло».

0: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. О, Great Wall Motor Rus.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
5: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Алло, ну, как там с бизнесом?
7: Что? Вы кому звоните?
6: Твоему бизнесу звоню.
7: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
8: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пол Сбербанк.
3: Радио «Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, северо-западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: А почему мы так долго гуляем?
4: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
2: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
6: Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
7: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
8: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
9: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
10: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Доброе утро. Иран и Оман в ближайшие дни объявят о согласованном коридоре прохода через Ормузский пролив. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, передает Интерфакс. Он также сообщил, что в ближайшие дни за пределами Ормузского пролива будет объявлена новая запретная зона. По его словам, любое судно, которое войдет в этот район без согласования с Тегераном, будет внесено в санкционный список. Политик уточнил, что зона начнется от линии блокады ВМС США и будет простираться до некоторых частей Персидского залива, охватывая территорию вплоть до портов погрузки. Он также заверил, что Ормузский пролив полностью закрыт и находится под контролем вооруженных сил Ирана, назвав ложью обратные заявления президента США. Мошенники в беседах с потенциальными жертвами часто употребляют такие слова и фразы, как ВСУ, ФСБ, МВД, деньги в опасности, грозит уголовная ответственность, сообщает РИА Новости. Как заявляют эксперты, среди других часто используемых выражений «безопасный счет», «код из СМС», «данные карты», «финансирование терроризма» необходимо перевести деньги. Россиянам рекомендуется при подозрении на разговор со злоумышленником немедленно прекратить общение и ничего не говорить, чтобы не дать возможности ввести себя в заблуждение. Градостроительный совет одобрил проект по восстановлению исторического облика северного входа в парк имени Горького, главный парк Донской столицы. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В рамках проекта на улице Пушкинской у входа в парк установят колоннады. Они станут связующим звеном для единой архитектурной композиции, в которую также войдет отреставрированный фонтан. Кроме того, планируется визуально продлить соборный переулок и обустроить аллею с видом на собор. По словам главы региона, проект достаточно масштабный, но именно такое решение способно преобразить город, сделать его интереснее для ростовчан и привлекательнее для туристов. По итогам первой половины этого года Ростовская область возглавила рейтинг регионов Юга России по перспективности трудоустройства, набрав 72,5 балла. Эксперты отмечают устойчивость и сбалансированность местного рынка труда. В тройку лидеров также вошли Волгоградская область и Краснодарский край. Далее в рейтинге следуют Республика Адыгея, Астраханская область и Республика Калмыкия. Ежегодный рейтинг самых популярных саундтреков возглавила музыка Говарда Шора к трилогии «Властелин колец». Такой рейтинг по итогам опроса формирует одна из британских радиостанций. Музыка канадского композитора возглавляет топ-100 четвертый год подряд. В декабре исполняется 25 лет с момента выхода первого фильма кинотрилогии Питера Джексона «Властелин колец. Братство кольца». В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде по информации Центробанка России на понедельник курс доллара составляет 86 рублей 58 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. В Ростове сейчас плюс 14 и облачно с прояснениями по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Выбираете новый автомобиль? Начните с «Сокол Моторс». В сентябре JQ J6 от 1 899 000 рублей. Стильный дизайн, камера 540 градусов, 19 ассистентов безопасности и технологии для уверенного движения не только по асфальту. В «Сокол Моторс» автомобили в наличии, выгодные условия покупки и доп. Оборудование в подарок на 100 000 рублей только в сентябре. Оксай. Оксайский проспект 13. Реклама ООО «Автопарк». ИНН 616 710 6118. Предложение носит информационный характер. Не является публичной офертой.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Утренний трафик в Ростове-на-Дону уже оценивается на 5 баллов Яндекс.Картами. Движение на улицах города плотное. Самые загруженные отрезки на эту минуту – это Российская, Минжинского, от остановки улицы Агресенко до Портовой, и проспект Михаила Нагибина от Нариманова до проспекта Ленина. В обоих случаях вы потеряете около 15 минут. На Ворошиловском проспекте от улицы Седова до Лермонтовской застрянете на 10 минут и столько же времени потратите на Вавилова от Изыскательского переулка до Таганрогской улицы. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
6: Реклама.
7: В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
8: Природная вода, серебряная, в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода, серебряная. Производится там, где нет водопровода.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
11: Сейчас самое время получить поддержку для своего дела. Проще не бывает. Достаточно оставить заявку в центре «Мой бизнес». Самое сложное – это выбрать одно из направлений. Напечатать бесплатно визитки, изготовить мерч, рекламу на радио или оцифровать бизнес-процессы. А может быть, подключить честный знак или сертифицировать товар. 4000 предпринимателей Ростова и области уже воспользовались такой возможностью. Присоединяйтесь и вы. Программа реализуется при содействии правительства и Минэкономразвития региона. 8-804-333-32-31.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о музыке. Быстрая музыка за рулем может вынуждать водителей сильнее давить на газ и хуже концентрироваться на дороге. К такому выводу пришли авторы нового исследования, проанализировав популярные плейлисты Spotify для поездок. Среди самых опасных треков неожиданно оказались «Shape of You» Эда Ширана и «Wonderwall» группы Oasis. Для исследования, проведенного в августе этого года, специалисты проанализировали 30 плейлистов Spotify с музыкой для поездок и выбрали 50 песен, которые встречались в них чаще всего. Затем треки сравнили по темпу. Авторы работы отмечают, что музыка быстрее 120 ударов в минуту может быть связана с более высокой скоростью движения, снижением концентрации и большим количеством ошибок за рулем. На первом месте оказался «Shape of You» Эда Ширана, 192 удара в минуту. Песня встречалась в 24 из 30 изученных плейлистов и набрала более 5 миллиардов прослушиваний на Spotify. При этом исследование не утверждает, что именно эти песни сами по себе делают вождение опасным. Речь идет о связи между быстрым темпом музыки и поведением человека за рулем. Авторы объясняют эффект работы автономной нервной системы и так называемой ритмической синхронизации. Человек может бессознательно подстраивать свое поведение под ритм композиции. Для более спокойного вождения исследователи рекомендуют музыку с темпом от 60 до 100 ударов в минуту. При этом список составляли только из самых популярных треков 30 конкретных Spotify плейлистов, поэтому он не претендует на звание окончательного рейтинга самых опасных песен в истории.

0: «Улицы мира» на радио Монте-Карло. Площадь Виктора Гюго. Площадь Виктора Гюго – одно из самых красивых мест французской столицы. Парижане и туристы любят ее за близкое расположение к музеям моды и современного искусства. На карте площадь Виктора Гюго появилась в 1825 году и первоначально называлась Ронпуа Карла X. В середине 19 века главной достопримечательностью площади был большой ипподром, построенный по проекту архитектора Габриэля Давида и открытый в июне 1856 года. Более 20 лет он привлекал в это место тысячи людей, пока осенью 1869 года не сгорел в пожаре. Сейчас на площади Гюго по средам и субботам можно купить свежие фрукты и овощи на рынке, а в соседнем районе Сен-Жермен-де-Пре посетить популярные бутики, рестораны и кафе. А еще площадь Гюго – важный транспортный узел Парижа. К ней сходятся проспекты Рамона-Пуанкаре, Бюжо, Буассье, Мениля, Де-Санте и Леонардо да Винчи, улица Коперника и авеню Виктора Гюго – одна из самых престижных в Париже. В свои последние годы писатель жил в особняке на этой улице, которую за заслуги и талант назвали в его честь. В качестве обратного адреса на письмах он просто указывал «Месье Виктору Гюго» на его авеню в Париже.
1: Улицы мира.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
2: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Хоромах своих, аз есмь царь.
4: Каждый в своем доме царь.
5: А царским хоромам царская защита.
6: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
16: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
17: Да никаких.
16: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
17: Перевожу.
16: И получите шанс выиграть миллион рублей.
17: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
16: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
18: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
19: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
21: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
22: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
23: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
6: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
7: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа? Все под контролем.
8: Красота-то какая! Лепота!
9: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
14: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
15: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
16: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
17: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
18: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
19: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Персонаж композиции «Make the Knife», «Мэкки Нож», так же, как и текст песни, позаимствован из спектакля «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта, поставленного им на немецком языке. Существует не менее 8 вариантов перевода песни «Make the Knife» на английский язык. Один из них, ставший самым известным, озвучил в 1955 году великий Луи Армстронг.
0: Луи Армстронг. «Make the Knife».

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: года на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, северо-западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продажной оферты. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
8: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Доброе утро. Президент Украины прокомментировал переговоры с американцами. После консультации со спецпосланниками Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Украине может продолжиться зимой. Он призвал Вашингтон и европейские страны подготовить дополнительную помощь Киеву на этот период, передает Russia Today. Ранее портал Axios сообщил, что после переговоров в Москве и Киеве американские переговорщики заявляли, что США рассчитывают добиться прогресса в переговорах до наступления зимы. Роспотребнадзор заблокировал свыше 40 тысяч продающих запрещенные БАДы ресурсов. Около 10 тысяч площадок были закрыты за последний месяц, сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что государственную регистрацию не прошли в том числе некоторые препараты с омегой-3 и с экстрактом женьшеня, а также сбор для органов дыхания и витамин D3, передает ТАСС. Роспотребнадзор рекомендует приобретать БАДы только у официальных поставщиков. В Ростовской области ожидаются сильные дожди и ухудшение видимости на дорогах. Региональное управление госавтоинспекции призвало участников дорожного движения к осторожности. Как сообщили в ведомстве, водителям рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать резких маневров и перестроений, включать ближний свет фар или дневные ходовые огни. Особую осторожность следует соблюдать при проезде пешеходных переходов, перекрестков и участков с ограниченной видимостью. При неблагоприятных условиях рекомендуют отказаться от поездки. В России разрешат посадку на самолеты и поезда через МАКС. Такую опцию уже рассматривает Минтранс, сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Он пояснил, что пассажиры смогут подтверждать личность через государственный мессенджер, но конкретных сроков запуска пока что нет. Проект находится на стадии проработки. Ранее через МАКС запустили цифровое заселение в гостинице, к системе подключились более 2000 отелей. 3/4 россиян хотели бы дожить до 100 лет. К таким выводам пришли в аналитическом центре Европейского медицинского центра, сообщает газета «РУ». Исследования также показали, что 75% готовы существенно изменить питание, сон и уровень физической активности, если, по мнению врача, это добавит им 10-15 лет активной жизни. Не готовы к переменам лишь 11% участников. Главными барьерами для регулярных профилактических обследований стали нехватка времени, финансовые сложности, страх перед возможным диагнозом и лень. Главные мотиваторы – финансовая доступность обследований, четкие гарантии пользы. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара составляет 86 рублей 59 копеек, евро – 100 рублей 57 копеек. В эти минуты в Ростове плюс 16 и облачно с прояснениями по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Автопарк».
4: Модель C5 – автомобиль, который выглядит эффектно, едет динамично и умеет больше. 150 лошадиных сил, двигатель 1.5 турбо, разгон до 100 за 9 секунд, премиальная акустика и современные системы безопасности. А в сентябре купить Амода C5 в Сокол Моторс возможно от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Все выгоды в Сокол Моторс. Аксай, Аксайский проспект 13.
5: Реклама ООО «Автопарк», N16-710-6118. Приложение носит информационный характер, не является публичной картой.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 5 баллов оценивает дорожную ситуацию к этой минуте Яндекс.Карты. В Ростове-на-Дону движение на улицах города плотное. Самый плотный поток к этой минуте на Восточном шоссе, Ворошиловском мосту, Ворошиловском проспекте. От Пойменной до Красноармейской улицы потеряете около 25 минут. 20 минут простоите на Большой Садовой от Халтуринского переулка до улицы Чехова. 15 минут потратите на Лесопарковой от Майкопского переулка до улицы Мадаяна. И столько же времени затратите на Варфоломеева от Гвардейского переулка до Ворошиловского проспекта. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
4: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
5: Реклама.
6: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес-эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
7: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революция». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Rolling Stones готовится впервые полноценно перенести историю группы на большой экран. Музыканты заключили сделку с американской продюсерской компанией, которая займется разработкой биографического фильма о легендарном рок-коллективе. Проект также появился на фоне нового всплеска интереса к музыкальным байопикам, среди них будущий цикл из 4 фильмов Сэма Мендеса о Beatles. Работа над фильмом пока находится на ранней стадии. Кастинг еще не начался, режиссер не назначен, а создатели продолжают определяться с концепцией и временными рамками истории. В частности, пока неизвестно, будет ли картина охватывать всю 60-летнюю карьеру группы или сосредоточиться на определенном периоде. Пока неизвестно, кто возьмется за постановку фильма и когда он может выйти на экраны. «Человек-паук. Новый день» сохраняет первое место в североамериканском прокате 6 выходные подряд. Фильм с Томом Холландом продолжает уверенно держаться на вершине бокс-офиса даже после завершения летнего киносезона. Главным соперником Marvel-картины остается «Одиссея» Кристофера Нолана, которая также проводит 6 выходные в прокате и занимает вторую строчку. При этом «Человек-паук» уже преодолел отметку в 900 миллионов долларов в Северной Америке всего за 36 дней. Быстрее любого фильма в истории. Ранее рекорд принадлежал «Звездным войнам. Пробуждение силы», которым для этого результата потребовалось 50 дней. Успех нового дня становится особенно заметным на фоне окончания летнего сезона. За период с мая по август американский кинопрокат собрал около 4,5 миллиардов долларов, показав лучший результат с 2019 года. Существенную роль в этом результате сыграли именно «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея», ставшие главными хитами сезона.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло». Чипалгарш и хингалш.
1: Лепешки есть почти в любой кухне мира. Но в чеченской традиции они приобретают особое звучание. Чипалгарш и хингалш – два близких по форме блюда, которые объединяет тонкое тесто и способ приготовления, а различает прежде всего начинка. Обе лепешки готовят из мягкого теста на кисломолочной основе, раскатывают тонко, почти как лаваш, и быстро обжаривают на сухой сковороде. В этом процессе важна сноровка. Тесто должно быть эластичным, чтобы выдержать обильную начинку и не порваться. После жарки лепешки щедро намазывают маслом. Именно так они приобретают мягкость и насыщенный вкус. Главное отличие внутри. Чипалгарш делают с начинкой из сухого, хорошо отжатого творога с добавлением зеленого лука и черемши. Начинка получается плотной, поэтому форма может варьироваться от круглой до полумесяца. Сразу после приготовления лепешки иногда ненадолго окунают в теплую воду. Это придает им дополнительную сочность. Хингалш, напротив, готовят с тыквой. Ее отваривают, растирают и смешивают с солью, сахаром и пряностями, получая мягкую, слегка сладковатую массу. Лепешку складывают пополам, защипывают края, обжаривают, затем смазывают маслом и нарезают, как пирог. Оба блюда тесно связаны с укладом чеченской кухни, где ценятся простые продукты и точная техника. Чипалгарш упоминается в народных сказках и обрядах, а традиция готовить его по четвергам подчеркивает его особое место в быту. Хингалш чаще подавали к праздничному столу или для гостей, и сам процесс приготовления нередко становился частью семейной традиции. Старшие передавали навыки младшим, от раскатывания теста до аккуратного защипывания краев.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло». Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
6: ОСАГО в Альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок.
8: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая, лепота.
9: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
10: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
11: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
13: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
14: Я построю здесь новый мир.
13: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
15: Реклама 18+.
16: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
17: Капсикам.
16: Маме скрутила шею весной.
17: Капсикам.
16: Плечо подмывает у сына порой.
17: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
16: Капсикам. И боль на удалении.
17: Капсикам. Моя сила в движении.
18: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
19: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
20: «Пятерочка» доставляет.
21: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
22: Получилось. Вы вылечили рак?
23: ОККО представляет.
24: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
25: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
26: Это открытие изменит все.
23: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
27: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
28: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
29: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
30: Вы слушаете радио.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Хоромах своих аз есмь царь.
3: Каждый в своем доме царь.
2: А царским хоромам царская защита.
3: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: обречен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
12: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Ситирей. Энергия города». Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
14: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте geely-motors.com.
15: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
16: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
17: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
18: «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, северо-западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топает совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00. Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ за 1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Реклама.
7: В эфире новости.
8: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
9: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
2: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж и оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ру. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
11: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
12: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
13: Высотаремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаремстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаремстрой.
14: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: А у нас большой матрас, а у вас?
16: А у нас большой комод, вот.
17: А у нас кровать и кресло, кухня, гардероб совместно, стол и стулья, 2 дивана, пуф, софа, все идеально.
18: Как мы рады!
19: Как я рад!
20: А помог нам Мебельград!
21: Мебельград, Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
22: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
23: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 10 утра.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Доброе утро. Российский рынок акций начал день с падения. На старте торгов индекс Мосбиржи снизился почти на 1% до 2235 пунктов. Большинство крупных российских компаний начали торги в минусе. Сильнее всего подешевели акции ПИК почти на 4%. Бумаги Северстали, АФК Система, Алроса и Фосагра потеряли около 2%. На этом фоне акции Роснефти выросли более чем на 4%. Эксперты говорят, что сейчас участники рынка оценивают итоги визита в Москву и Киев спецпосланников президента США по урегулированию конфликта вокруг Украины. В этом году в России зафиксировано около 500 случаев завоза опасных инфекций, в числе их малярия, брюшной тиф, лихорадка Зика, Денге, чикунгунья. Об этом РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что за 8 месяцев прошлого года было зарегистрировано около 300 завозных случаев самых разных инфекций. Попова подчеркнула, что ни один из завозных случаев в этом году не получил распространения. В Ростове-на-Дону 87 водителей двухколесного транспорта привлекли к ответственности по итогам рейда «Мотошум». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. Особое внимание сотрудниками уделялось пресечению грубых нарушений, влияющих на безопасность дорожного движения. Госавтоинспекция напоминает о недопустимости передачи управления мототранспортом лицам, не имеющим прав, и призывает строго соблюдать правила дорожного движения. В Ростове предлагают преобразовать привокзальную площадь. Об этом сообщили на градостроительном совете Ростовской области. Председатель Союза архитекторов Алексей Полянский представил концепцию обновления привокзальной площади. Проект предполагает объединение автовокзала, пересадочной площадки, парковки и трамвайной остановки с помощью надземной пешеходной галереи. Также площади автовокзала и железнодорожного вокзала хотят свести в единое пространство и построить на этой территории новую гостиницу для пассажиров. Отдельно обсуждается благоустройство берегов реки Темирник с перспективой развития водной артерии. Президент США Дональд Трамп назвал Луну собственностью Соединенных Штатов. Политик опубликовал в своей соцсети фотографию спутника Земли с подписью «Луна наша» и флагом США в конце. Дополнительных подробностей он не привел. Между тем, почетный профессор астрономии Университета Британской Колумбии Джейми Мэтьюс заявил РИА Новости, что Луна не может принадлежать отдельному государству, а любые претензии на ее территорию не имеют юридических оснований. По его словам, такое положение закреплено в договоре о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара составляет 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. В Ростове сейчас плюс 18 и малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Автопарк».
4: Выбираете новый автомобиль? Начните с «Сокол Моторс». В сентябре «Джейку J6» от 1 899 000 рублей. Стильный дизайн, камера 540 градусов, 19 ассистентов безопасности и технологии для уверенного движения не только по асфальту. В «Сокол Моторс» автомобили в наличии, выгодные условия покупки и доп. Оборудование в подарок на 100 тысяч рублей только в сентябре. Аксай. Аксайский проспект, 13. Реклама ООО «Автопарк». ИНН 616-710-6118. Предложение носит информационный характер. Не является публичной офертой.
0: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 3 балла оценивает утренний трафик в этот понедельник Яндекс.Карты в Ростове-на-Дону. На улицах города местами затруднения. Плотный поток сейчас на Ворошиловском проспекте от Седова до Лермонтовской улицы. Здесь скорость потока составляет 7 км в час. Время проезда около 15 минут. 10 минут потеряете на Лесопарковой от Майкопского переулка до улицы Мадаяна. На Ворошиловском проспекте от площади Гагарина до Пушкинской улицы. И 5 минут проспекта. Стоите на Соколова от Варфоломеева до Красноармейской улицы. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Формула-А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России.

0: 10.
1: Застройщик ОСЗ СК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о путешествиях. Российским туристам сложнее всего во время отпуска позволить себе ничего не делать. К такому выводу пришли специалисты профильных компаний по итогам совместного исследования. Опрос показал, что около трети россиян трудно отдыхать и бездействовать. Еще 20% не могут отвечать на рабочие сообщения во время отпуска. Ну а четверть опрошенных вовсе не способна полностью отключиться от работы. При этом 32% отметили, что даже на отдыхе им важно заниматься чем-то полезным. Спортом, учебой или культурными мероприятиями. Специалисты рекомендуют перестать считать отдых наградой и признать его необходимость наравне со сном и хорошей едой. Взаимодействие с животными в поездках порой заканчивается для туристов необходимостью обращаться за медицинской помощью. Аналитики подсчитали, кто чаще всего кусает россиян в отпуске. 38% обращений приходится на укусы собак. На втором месте оказались обезьяны. С их укусами связано 19% обращений. Чаще всего агрессию к туристам проявляют макаки, которые активно контактируют с людьми и подходят за едой. Еще 16% обращений приходится на укусы насекомых, ос, пчел, шершней, муравьев, москитов и других кровососущих. Заметную долю занимает и происшествие на море. В 10% случаев туристам потребовалась помощь после контакта с морскими животными – медузами, скатами или отдельными видами рыб. Еще 3% обращений связаны с травмами иглами морских ежей. По 7% случаев приходится на укусы кошек и других млекопитающих. Среди них еноты, летучие мыши, лисы и мелкие грызуны.

Вы слушаете Радио Монте-Карло. Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, северо-западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Реклама.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
3: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
5: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Летний сезон развлечений в России в этом году прошел без заметного роста аудитории. Количество концертов и фестивалей и число покупок билетов практически не изменилось по сравнению с прошлым годом. При этом россияне стали больше тратить на досуг. Средний чек в билетных кассах за год вырос на 8% и достиг 2623 рублей. Оборот при этом увеличился на 7%, хотя количество покупок осталось на прежнем уровне. Ticketland также зафиксировали рост средней стоимости билета на концерты на 8% до 2856 рублей.

Цена билетов на фестивале в среднем не изменилась. Одной из причин роста расходов аналитики называют увеличение числа более дорогих мероприятий. Летом стало больше крупных опен-эйров и масштабных гастрольных туров. На среднюю стоимость билетов также повлияла динамическая ценообразование, при котором цена меняется в зависимости от спроса. Еще один заметный тренд – пакетные предложения. Зрители все чаще покупают билеты, в стоимость которых уже входит мерч, напитки, аудиогиды или доступ за кулисы. Такой формат позволяет организаторам повышать средний чек, а зрителям получать дополнительные услуги вместе с билетом.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
8: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
9: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
10: Красота-то какая, лепота.
11: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
12: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. О, Great Wall Motor Rus.
13: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
14: В этом весь ты.
13: И в этом весь ты. Т-банк.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
16: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
18: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
17: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
19: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
20: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло». Ив Монтан.
21: Настоящее имя Ива Монтана – Иво Ливи. Свой псевдоним Ив придумал, погрузившись в детские воспоминания. Когда он был маленьким и гулял на улице, мама кричала ему из окна на итальянском: «Иво Монта! Иво, поднимайся!» Собственно, это означало, что уже поздно и пора домой.
20: Ив Монтан. Le feu est mort.

0: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: «Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера».
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Только в сентябре совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» – мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. О, «Рандеву», город Москва, Угарин, 114-774-652-74-44.
5: Мы в «Альфа-банке» поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. «Альфа-банк» – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16.

0: Amazon. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте «Плати частями.ру». Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Плати частями.ру». ПАО «Сбербанк». 0+.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
3: так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+. Радио «Монте-Карло».

0: Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Северо-западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ1ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
2: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
3: Биг Авто.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о науке. В Цюрихе прошла 36-я Шнобелевская премия «Пародия на Нобелевскую премию». Ее вручают за научные достижения, которые сначала смешат, а потом заставляют задуматься. Темой церемонии награждения в этом году стали грибы. Лауреаты премии, одетые в костюмы мухоморов, выступили на сцене с песней о грибах. Статуэтки Шнобелевской премии этого года также соответствовали тематике вечера. Лауреатам вручали объект в виде ступни с проросшими между пальцев мухоморами. Комитет премии вручил награды лауреатам в 10 категориях – биомеханика, экономика, химия, медицина, биология, физика, технологии, обоняние, мир и почвоведение. В категории «Химия» победу одержало исследование молока живородящих тараканов вида Диплоптера пунктата. Группа ученых во

В голове Санчари Бенерджи выяснила, что эта жидкость в три раза питательнее обычного коровьего молока благодаря плотной кристаллической структуре. Японский ученый Такудзи Уно посмертно удостоился премии в категории «Медицина». Он выполнил аэродинамическое исследование, чтобы узнать, как правильно высмаркиваться. Уно измерял скорость и объем воздушного потока через каждую ноздрю, а также изменение давления в ушном канале. Исследователь Джастин Пума разработал 3D-принтер, в котором вместо металлического сопла используется хоботок мертвого комара. За изобретение так называемого некропринтера ученый получил награду в номинации «Технологии». Шнобелевскую премию мира получил Джейми Арона Крэмс, обнаруживший парадокс дружбы. Ученый выяснил, люди ценят добрых и надежных друзей, но могут предпочитать, чтобы их близкие были агрессивны по отношению к тем, кого мы сами не любим.

0: Особо важные персоны. На радио Монте-Карло.
1: Фритьоф Нансен. Человек, имя которого носят улицы по всему миру и даже кратер на Луне. Полярный исследователь, ученый-океанограф, общественный деятель и лауреат Нобелевской премии мира. Норвежец Фритьоф Нансен всегда шел туда, где заканчивались карты. Будущий основатель новой науки, физической океанографии, в молодости прославился как спортсмен. Он блестяще бегал на коньках и стоял у истоков современного лыжного спорта. А в 27 лет Нансен совершил подвиг. Впервые в истории пересек на лыжах Гренландию. Одним из самых ярких эпизодов его биографии стала экспедиция на корабле «Фрам» к Северному полюсу. Это был настоящий прорыв. Впервые в истории экспедиционное судно сознательно вморозили во льды, чтобы изучить Северный Ледовитый океан. Сам Нансен предпринял дерзкую попытку дойти до полюса на собачьих упряжках и достиг рекордной для 19 века отметки — 86 градусов 14 минут северной широты. Этот результат оставался непревзойденным еще 30 лет. Во время путешествий Нансен изобрел специальную посуду для полярников, доказал существование глубинных океанических течений и фактически положил начало новой науки — физической океанографии. Но не только наукой и открытиями он вошел в историю. Нансен получил Нобелевскую премию мира не за исследования, а за гуманитарную деятельность, которая спасла тысячи людей. В последние годы жизни он помогал голодающим Поволжья, налаживал связи Европы и Советской России, занимался судьбой беженцев. А часть своей Нобелевской премии он пожертвовал в пользу голодающих. И по его инициативе появился так называемый «Нансеновский паспорт» — документ, позволявший людям без гражданства найти приют в других странах. Сам Нансен говорил: «Трудное — это то, что можно сделать сразу. Невозможное — потребует лишь немного больше времени».
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Тигр включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Вкусвилл приготовил. Бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО Альфа-банк.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
11: Вы слушаете радио

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: 13 мая 2008 года в Нью-Йорке, Лас-Вегасе и Нью-Джерси поступила в продажу новая почтовая марка с портретом Синатры. Выпуск марки был приурочен к десятилетию со дня смерти великого певца. На торжественной церемонии по случаю выпуска на Манхэттене присутствовали дети Фрэнка Синатры, его друзья, родственники и почитатели его творчества.
0: Фрэнк Синатра. Fly me to the moon. Fly me.

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Премиальную». Привилегия 25%. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. Городово, город Москва, Угарин, 114-774-652-74-44.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Куда срочно перенести рабочие чаты?
13: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен... работать, чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bitrix24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bitrix24. Мессенджер для вашей компании.
14: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
15: Подробнее на сайте bitrix24.ru. 16+.
16: Конечно, можем.
17: Беспроцентный лимит на все. Можем?
16: Конечно, можем.
17: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
16: Конечно, можем.
17: И кэшбэк 5% можем?
16: Конечно, можем.
17: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
18: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
19: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
20: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
21: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
20: Новый сезон мелодрам.
22: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
20: Но... скажи счастью «да».
23: Ты выйдешь за меня замуж?
22: Да.
20: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
24: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, северо-западный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Завтра синоптики обещают переменную облачность и плюс 22 на термометрах.
2: Реклама. Вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
4: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
5: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Оскароносные актеры Халли Берри и Колин Фёрт возглавят новый ромком «Другие планы». В ленте также снимутся Зои Кравиц и Джейк Уайтхолл. По сюжету молодожены Чарли и Габи готовятся к свадьбе. Подготовку к торжеству нарушает вышедший из тюрьмы отец Чарли, бывший магнат, постепенно влюбляющийся в мать Габи. Режиссером и сценаристом выступит Сьюзан Фаруэлл, работавшая над фильмами Нэнси Майерс. Съемки «Других планов» начнутся весной 2027 года. Точная дата премьеры пока не уточняется. Примечательно, что Берри и Кравиц обе играли женщину-кошку. Первая в сольном фильме 2004 года, вторая в «Бэтмене» 2022. Компания «Неон» представила тизер, трейлер фильма «Неизвестная» с Леей Сейду. Картина участвовала в основном конкурсе «Канн» этого года. Фильм рассказывает о фотографе, который проводит новогоднюю ночь в компании загадочной незнакомки Евы, а на утро оказывается заперт в ее теле. Режиссером и сценаристом выступил оскароносец Артюр Арари, соавтор «Анатомии падения». Основой для ленты стал графический роман «Дело Давида Циммермана», созданного Арари и его братом Томом. Критики неоднозначно восприняли «Неизвестную» после премьеры 68% на Rotten Tomatoes.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Ой, это у меня в глазах двоится.
2: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
3: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
4: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
0: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
8: Я построю здесь новый мир.
7: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова в фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винг».
9: Реклама 18+.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Вкусвилл приготовил
1: и бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0+.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито работе. 12+.
8: Топ покупок месяца.
9: Амода C5. Добавить стиля.
10: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
11: Амода C7. Собрать все взгляды.
12: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
14: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегии 25%. «Рандеву» мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». «Рандеву», город Москва, Бугаренко, 14-774-652-74-44.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Платить частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте «Платить частями.ру». Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Платить частями.ру». ПАО «Сбербанк» 0+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Зимой в Арктику? Да. Если это Арктик-отель, Китовый берег, уютные номера у кромки Баренцева моря с видом на северное сияние, сафари на снегоходах по бескрайним просторам, спа и полная перезагрузка. Китовыйберег.ру.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, северо-западный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Завтра синоптики обещают переменную облачность и плюс 22 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Дон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Реклама.
5: Лучше сядьте, есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик, вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь, срочно едем в Мебельград.
6: Торговый центр Мебельград, Ростов-на-Дону, Малиновского 23А.
7: Всесезонный глэмпинг 3 воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг 3 воды.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о знаменитостях. Поклонники Бейонсе раскритиковали певицу за продажу пустой коробки для винила. Звезда выставила ее на своем сайте и попросила за коробку $948 или 82 тысячи рублей. 4 сентября Бейонсе отметила сразу два юбилея. Самой певице исполнилось 45 лет, а ее второму альбому B-Day 20 лет. В честь этого Бейонсе выпустила целую коллекцию мерча и специальных товаров. Помимо коробки на сайте певицы можно купить винилы, одежду, кулоны и сумку-косметичку. А некоторые товары, вроде значков и заколок для волос, уже полностью распроданы. Коробка выпущена ограниченным тиражом 500 экземпляров. Она изготовлена вручную из массива сосны и обработана пчелиным воском. Внутри коробка отделана зеленым бархатом, а снаружи к ней прикреплен ремешок из кожи аллигатора. Каждый экземпляр пронумерован и имеет эксклюзивную гравировку. То есть это не просто еще одна коробка для винила. Но фанаты все равно возмутились высокой цене. Они считают, что Бейонсе могла бы продавать коробку и подешевле, тем более, что она миллиардер. Или хотя бы добавить в лот другие товары, например, виниловые пластинки. При этом цена в $948 не взялась из ниоткуда. Это отсылка ко дню рождения Бейонсе. Певица появилась на свет 4 сентября 1981 года. Цифра 9 стоит первой, потому что в американской системе сначала идет месяц и уже потом число. Последний на сегодня альбом Бейонсе «Cowboy Carter» вышел в 2024 году. В нем певица экспериментировала с жанром кантри. За «Cowboy Country» Бейонсе впервые в карьере выиграла альбом года на Грэмми. У певицы целых 35 статуэток, но до 2025 года она не побеждала в альбоме года. По слухам, следующая пластинка Бейонсе будет выдержана в рок-стиле.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: The Beatles. Песня «О, Дарлинг» была написана и исполнена Полом Маккартни. Джон Леннон не раз говорил, что он сам намного лучше бы мог спеть эту песню, но поскольку автором «О, Дарлинг» был Маккартни, Леннон не мог отнять у друга его кусок радости.
0: The Beatles. «О, Дарлинг».

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru.
13: «Рандеву», город Москва, Бугаренко, 114-773-652-74-44.

0: номер включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
1: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегии 25%. «Рандеву» мы собрали лучше, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru.
5: «Рандеву», город Москва, Угарян, 114-774-652-74-44.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Кэш можем.
7: И кэшбэк 5% можем?
6: Кэш можем.
7: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
6: кэш,
7: так.
6: Кэш можем.
7: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
8: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
12: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
13: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине.
12: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
14: Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, северо-западный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Завтра синоптики обещают переменную облачность и плюс 22 на термометрах.
2: Реклама.
3: Нужны двери? Звони. 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
2: Телефон рекламной службы. 333 21 66.

Weather Girls. Uh-huh. And have we got news?

0: Реклама.
1: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: Телефон рекламной службы. 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. В Пекине открылся детский сад для роботов, которые учатся путем проб и ошибок. Идея эксперимента в том, чтобы роботы учились двигаться и взаимодействовать с миром не через копирование человеческих инструкций, а через собственный опыт, пробуя, ошибаясь и корректируя свои действия. Конечно, разум роботов не совсем пуст. Так, детсадовцы обучаются на основе особых алгоритмов и используют тактильные сенсоры, разработанные создателями новой площадки. Датчики позволяют роботу тонко чувствовать изменения в окружающей обстановке и подстраивать свои движения под эти ощущения. Сейчас в пространстве учатся 10 роботов, большинство из которых относятся к типу человекоподобных. Воспитанники постоянно бегают, ходят и машут металлическими руками в разных зонах комплекса. По словам авторов эксперимента, небольшой паукообразный робот научился двигаться вперед всего за 40 минут. Ранее он не имел никаких представлений о том, как это делать. Хотя экспериментальный подход уже показывает эффективность, человечеству еще далеко до создания системы образования для андроидов. По словам Ван Пэна, научного сотрудника Пекинской академии общественных наук, данная область пока находится на самой ранней стадии развития.

0: «Улицы мира» на радио Монте-Карло. Тауэрский мост. Тауэрский мост, один из самых известных символов Лондона, строился 8 лет и был открыт в 1894 году. Именно оттуда туристы любят кидать монетки в Темзу, чтобы вернуться в Лондон. Свое название мост получил благодаря соседству с крепостью Тауэр на северном берегу реки. Примечательно, что это самый низко расположенный мост над Темзой, а еще он одновременно и разводной, и висячий. Когда нижний, центральный пролет моста разводится для прохождения судов, верхняя галерея остается открытой для пешеходов. Это помогает людям свободно пересекать Темзу, посещать смотровую площадку и музей. В отличие от других разводных мостов, Тауэрский разводят не в определенное время суток, а по специальному графику. Из-за этого можно легко попасть в пробку, что и случилось с Биллом Клинтоном в 1997 году. Когда кортеж США проезжал через мост, он внезапно начал раздвигаться, и часть машин осталась на другой стороне. Пришлось ждать, пока проплывет баржа, и мост вернут на место. А в 1952 году произошла ситуация посерьезнее. По неизвестной причине сигнал о разведении моста не подали, а в это время по нему ехал автобус с 20 пассажирами. Водитель Альберт Гантон увидел, что части моста начали подниматься, изо всех сил нажал на педаль газа и перепрыгнул на другую сторону. Гантону вручили премию в размере 10 фунтов стерлингов за спасение жизней пассажиров.
1: Улицы мира. Радио Монте-Карло.

0: приготовил. Бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-02-35-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОККО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
7: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. «Рандеву», город Москва, Бугаренко, 14-774-652-74-44.
13: Кэш можем.
14: Беспроцентный лимит на все. Можем?
13: Кэш можем.
14: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
13: Кэш можем.
14: И кэшбэк 5% можем?
13: Кэш можем.
14: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
15: Зимой в Арктику? Да. Если это Арктик-отель, Китовый берег, уютные номера у кромки Баренцева моря с видом на северное сияние, сафари на снегоходах по бескрайним просторам, спа и полная перезагрузка. Китовый берег.ру.
16: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
4: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Кэш можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
7: Кэш можем.
8: И кэшбэк 5% можем?
7: Кэш можем.
8: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
7: кэш,
8: так.
7: Кэш можем.
8: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
15: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
16: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
15: Новый сезон мелодрам.
17: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
15: Скажи счастью «да».
18: Ты выйдешь за меня замуж?
17: Да.
15: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
19: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, северо-западный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Завтра синоптики обещают переменную облачность и плюс 22 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама. Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
5: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
6: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
7: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о телевидении. В Лос-Анджелесе прошла первая из двух церемоний награждения Creative Arts Emmy, премия Американской телевизионной академии за творческие и технические достижения. Триумфатором первой церемонии стал Бэд Банни, его шоу в перерыве Супербоула завоевало 7 наград, включая номинации за музыкальное руководство, хореографию,

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рой Орбисон. По словам автора композиции «Oh, Pretty Woman» Роя Орбисона, на сочинение этой песни ушло столько же времени, сколько она звучит. И все благодаря музе исполнителя, жене Роя Кладет. Как-то Рой и его друг и соавтор Билл Дис сидели дома у Орбисона, размышляя над новой песней. В комнату заглянула Кладет и сообщила супругу, что отправляется в город за покупками. Подшучивая над женой, он стал напевать «Pretty Woman Walking Down the Street», фразу, с которой началась одна из самых известных его работ. Причем трек был закончен уже к тому моменту, как Кладет вернулась из магазина.
0: Рой Орбисон, «Pretty Woman».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОККО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
7: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
11: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
13: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
14: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
16: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
17: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
20: Вы слушаете радио «Мо».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, северо-западный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Завтра синоптики обещают переменную облачность и плюс 22 на термометрах.
2: Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
8: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Сербские авиакомпании смогут начать прямые полеты в Калининград. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс России, авиационные власти двух стран договорились расширить двустороннее авиасообщение. Регулярные рейсы разрешат выполнять из городов Сербии в Калининград и обратно. В Минтрансе рассчитывают, что такой шаг создаст новые возможности для развития туристических, деловых и культурных связей между регионами России и Сербии, а также способствует повышению транспортной доступности Калининградской области. Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в июне была только в двух регионах России. Это следует из данных статистики, которые озвучила РИА Новости. Самый высокий показатель отмечен на Чукотке – 255 тысяч рублей в месяц. В Магаданской области средняя зарплата составила 208 тысяч. Для сравнения, в целом по России среднемесячная начисленная зарплата в июне достигла почти 115 тысяч рублей. В мае показатель превышал 110 тысяч. В результате урагана в городских лесах Ростова уничтожено свыше 100 тысяч деревьев. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. На текущий момент основная задача – очистить придорожную полосу шириной 50-70 метров. Мэр поручил оперативно завершить вывоз порубочных остатков, а также подготовиться к осеннему дню древонасаждения. При высадке новых деревьев необходимо превысить количество утраченных и учитывать рекомендованный ботаническим садом ЮФУ породный состав. В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону ведутся аварийные работы на водопроводных сетях. Специалисты АО «Ростов-Водоканал» устраняют порыв на бульваре Комарова, сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная. Из-за ремонта ограничено холодное водоснабжение в зоне, ограниченной улицами Королева, Добровольского и Комарова. В компании пока не назвали сроки восстановления подачи воды. Россияне стали заметно чаще пользоваться обычной мобильной связью. Как пишут «Известия», в первом полугодии голосовой трафик вырос на 25-30% после нескольких лет снижения. Одновременно объем мобильного интернет-трафика впервые сократился примерно на 10%. Эксперты связывают такую динамику с периодическими ограничениями мобильного интернета и проблемами в работе иностранных мессенджеров. При этом часть пользователей перешла на домашний офисный Wi-Fi, трафик фиксированного интернета вырос примерно на 20%. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара составляет 86 рублей 59 копеек. Евро – 100 рублей 57 копеек. В Ростове сейчас плюс 21 и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Автопарк».
4: Model C5 – автомобиль, который выглядит эффектно, едет динамично и умеет больше. 150 лошадиных сил, двигатель 1.5 турбо, разгон до 100 за 9 секунд, премиальная акустика и современные системы безопасности. А в сентябре купить Амода C5 в Sokol Motors возможно от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Все выгоды в Sokol Motors. Аксай, Аксайский проспект 13.
5: Реклама ООО «Автопарк», НС 16-710-6118. Приложение носит информационный характер, не является публичной офертой.
0: Радио Монте-Карло.

0: Радіо Монте-Карло.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 4 балла оценивает вечерний трафик в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты к этой минуте. На улицах города местами затруднения. Самые плотные потоки на Зоологической от Дальнего переулка до Тамбовской улицы и на Малиновского, Всесоюзной от Второй Краснодарской до Портовой. В обоих случаях вы потеряете около 15 минут. На 10 минут задержитесь на Нансена-Север от платформы Ростов-Товарная до площади Страны Советов и на проспекте Королева от автоцентра до улицы Вавилова. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс», проспект Театральный, 60Е.
6: Реклама.
7: «Ферон» приглашает на Южный инновационный форум, масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес-эксперты и инвесторы, топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
8: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов» в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
10: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
11: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
12: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
14: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116, 18+.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

третьей части. Четвертый фильм с подзаголовком «Воскрешение» Лана Вачовски снимала в одиночестве. Лента появилась на экранах в 2021 году и получила смешанные отзывы критиков, а также провалилась в прокате. О новой версии Годдарда стало известно в 2024 году. В марте этого года он уточнял, что сценарий по-прежнему находится на стадии написания, а также подчеркнул, что с особой ответственностью подходит к своей задаче. Детали и кастинг пятой части пока что неизвестны. Стало известно о возвращении Кейна Парсонса на режиссерский пост продолжения хоррора «Закулисье реальности», а 24 представители Парсонса информацию пока что не прокомментировали. 21-летний режиссер является автором веб-сериала «Backroom», стартовавшего на YouTube в 2022 году. Его действие разворачивалось в загадочном лиминальном пространстве, населенном жуткими персонажами. Экранизация «Закулисья» вышла в конце мая этого года и заработала в мировом прокате около 400 миллионов долларов, став самым успешным фильмом в истории А24. Критики также положительно отозвались о картине, 87% на Rotten Tomatoes и 76 баллов из 100 на Metacritic. Параллельно Парсонс работает над другим проектом вселенной Backrooms вместе с Осгудом Перкинсом, который снимал «Собиратель душ».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло». Уха с крабом. Уха дальневосточная с камчатским крабом – не просто суп, а символ рыбацкого промысла и традиций и часть культурного наследия региона. В основе всей дальневосточной кухни – традиции коренных народов и переселенцев со всего мира. Главная особенность – разнообразие морепродуктов – крабов, гребешков, трепанга, различных видов рыбы. Камчатский краб занимает в этом ряду особое место. Его мясо ценят за нежную текстуру, легкую сладость и насыщенный вкус, который не требует сложных дополнений. При этом сама уха – одно из самых древних блюд русской кухни. Когда-то этим словом называли почти любые наваристые отвары, но со временем оно закрепилось именно за рыбным супом. Уже в средневековых источниках встречаются упоминания ухи, а к 17 веку она заняла место и на царском столе, обретая все более изысканные формы. Дальневосточную уху обычно готовят из свежей рыбы, добавляя в нее местные травы, специи и коренья. Рецепт же ухи с крабом так же прост, как и с рыбой. Нужен краб, пара картофелин, 1-2 репчатых луковицы, зелень, лавровый лист и черный перец горошком. В общем, приготовить уху с камчатским крабом несложно. Главное только где-то найти камчатского краба.
1: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло». Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
13: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 21.
14: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
15: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
16: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
17: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
18: Джеймс Браун. Композиция «I got you, I feel good», или, как ее знают многие, просто «I feel good», стала главным летним хитом 1964 года. В качестве основы для написания этого трека Джеймс Браун использовал им же спродюсированную в 1962 году песню «I found you», исполненную Ивонной Фейр. Джеймс Браун. «I got you, I feel good».

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме крутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
8: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе 12+.
14: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400». За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама. ООО «Грейт Волл Мотор Рус».
16: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, северо-западный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Завтра синоптики обещают переменную облачность и плюс 22 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
0: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
6: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «СС Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк! Смени кровать! В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
8: Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
9: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
10: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
11: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
12: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: В Ростове 6 часов вечера.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Москва не исключает возобновление трехсторонних переговоров по Украине. Об этом заявил Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что Россия высоко ценит миротворческие усилия американцев, а Владимир Путин лично говорил, что признателен президенту Дональду Трампу за стремление к миру. Песков не стал раскрывать, чем предложения эмиссаров США на встрече с Путиным отличались от формулы Анкориджа. Кремль пока не располагает информацией о результатах контактов американских переговорщиков с Киевом, пишет Коммерсант. Пик заболеваемости гриппом в России ожидается во второй половине января и в феврале. Об этом известием рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков. При этом нынешний рост простудных заболеваний еще не говорит о начале эпидемии гриппа. Осенью чаще распространяются другие сезонные инфекции. Первую заметную волну специалисты ожидают ближе к концу ноября, а максимальное число заболевших уже после новогодних праздников. В Ростове до конца года планируют обустроить 200 новых контейнерных площадок. Такое поручение региональному оператору «Экоцентр» дал глава города Александр Скрябин по итогам объезда Кировского, Пролетарского и Первомайского районов. По словам мэра, проблема переполнения контейнерных площадок сохраняет актуальность. Дополнительный негативный эффект создает нехватка одного или нескольких контейнеров в закрытых площадках, из-за чего мусор выбрасывают мимо. На это обращали внимание и жители. В Ростове повторно объявили тендер на ремонт участка проспекта Соколова от улицы Большой Садовой до площади Гагарина. Заказчиком снова выступает городская дирекция по строительству транспортной инфраструктуры. Прием заявок на этот раз продлится до 14 сентября, а итоги будут подводить 16 сентября. Стоимость контракта не изменилась и составляет 69,5 миллионов рублей. Окончание работ передвинули на 30 ноября этого года. Подрядчик должен демонтировать старое покрытие и уложить новое, обновить тротуары и дорожки, заменить люки. Женщины в России в среднем ищут работу дольше мужчин, об этом заявили в Росстате. В июле на трудоустройство у женщин уходило в среднем около 5,5 месяцев, а у мужчин почти на месяц меньше. При этом уровень безработицы среди женщин также оказался выше, более на 2,5% против 2% у мужчин. В целом по стране показатель в июле составил 2,3% и остается вблизи исторического минимума. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара составляет 86 рублей 59 копеек. Евро – 100 рублей 57 копеек. В Ростове сейчас плюс 21 и облачно. По данным Яндекс.Погоды, это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Выбираете новый автомобиль? Начните с «Сокол Моторс». В сентябре JQ J6 от 1 899 000 рублей. Стильный дизайн, камера 540 градусов, 19 ассистентов безопасности и технологии для уверенного движения не только по асфальту. «Сокол Моторс». Автомобили в наличии, выгодные условия покупки и доп. Оборудование в подарок на 100 тысяч рублей только в сентябре. Оксай. Оксайский проспект, 13. Реклама ООО «Автопарк». ИНН 616 710 6118. Предложение носит информационный.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: О шестибалльных заторах сообщает Яндекс.Карты. К этой минуте в Ростове-на-Дону движение на улицах города затруднено. Самый плотный поток на Большой Садовой от проспекта Чехова до привокзальной площади. Скорость потока составляет 5 км в час. Время проезда около получаса. Вдвое меньше задержитесь на проспекте Соколова от Варфоломеева до Станиславского. Столько же времени потратите на Вятской от улицы Щербакова до Днепровского переулка. И 10 минут простоите на Текучевском мосту, Лесопарковой улице от Муравьева до остановки Кислородный переулок. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60. Е.

0: Реклама.
1: Вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS Service починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова 67В.
2: Новый проект бизнес-класса от группы компаний Sigma введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Сейчас самое время получить поддержку для своего дела. Проще не бывает. Достаточно оставить заявку в центре «Мой бизнес». Самое сложное – это выбрать одно из направлений. Напечатать бесплатно визитки, изготовить мерч, рекламу на радио или оцифровать бизнес-процессы. А может быть, подключить честный знак или сертифицировать товар. 4000 предпринимателей Ростова и области уже воспользовались такой возможностью. Присоединяйтесь и вы. Программа реализуется при содействии правительства и Минэкономразвития региона. 8 804 333 32 31.
7: Телефон рекламной службы 333 21 66.

24 «Рождение легенды». Премьера состоится 2 октября. Картину сняла режиссер Кристина Фрейтак. Фильм расскажет о переломном сезоне 1994 года, когда 25-летний Михаэл Шумахер за рулем болида «Бенетон» завоевал свой самый первый титул чемпиона мира в «Формуле-1». При этом в ленте покажут не только триумф гонщика, но и трагическую гибель его главного соперника Айртона Сенны. В документалку также вошли редкие архивные кадры и интервью с семьей и коллегами Шумахера. Это второй документальный фильм Netflix о Михаэле Шумахере. Предыдущая картина вышла в 2021 году. 29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму во время отдыха в горах. Спортсмен выехал за пределы трассы и упал, ударившись головой о выступ скалы. Шлем Шумахера раскололся, а сам он вскоре впал в кому. В январе стало известно, что звезда Формулы-1 передвигается на инвалидной коляске с помощью медсестры и терапевта. 57-летний автогонщик получает круглосуточный медицинский уход. По данным СМИ, такое лечение обходится семье гонщика в десятки тысяч фунтов стерлингов в неделю. Живет Михаэль в огромном особняке на Майорке, стоимость которого оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов, это более 3 миллиардов рублей.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Чарльз Дарвин.
2: Англичанин Чарльз Дарвин, пожалуй, не нуждается в представлении. Биолог, зоолог, ботаник и натуралист. Человек, написанный.

0: написавший книгу «Происхождение видов». Ту самую, в которой он объяснил, как развивалась жизнь на Земле и откуда у всех живых существ есть общие предки. Чарльз Роберт Дарвин родился в 1809 году в семье врача и финансиста Роберта Дарвина и стал пятым ребенком. В 8 лет он поступил в англиканскую школу-пансион, где, по воспоминаниям современников, обнаружил полное отсутствие способностей к учебе. Тем не менее, позже он увлекся химией, но за это получил выговор от директора, считавшего это занятие пустым и бесполезным. В 1825 году Дарвин поступил в Эдинбургский университет, где занялся изучением анатомии морских беспозвоночных и провел свои первые исследования. Затем последовал Кембридж. Формально он изучал богословие, но на деле все больше времени посвящал ботанике, геологии и наблюдениям за природой. Главный труд Дарвина «Происхождение видов» вышел в 1859 году. В этой книге он обосновал теорию естественного отбора, назвав его основным механизмом эволюции. Позднее он обратился к вопросу происхождения человека, предложив одно из первых обобщающих исследований на эту тему. Личная жизнь Дарвина тоже нередко становилась предметом обсуждения. Он был женат на своей двоюродной сестре Эмме и, наблюдая за здоровьем собственных детей, размышлял о последствиях близкородственных браков. При этом некоторые из его детей впоследствии добились заметных успехов. Один стал председателем Королевского географического общества, другой — мэром Кембриджа, третий — известным ботаником. Идеи Дарвина легли в основу современной биологии как объяснение разнообразия жизни на Земле. Понятие «дарвинизм» со временем стало обозначать в целом научный взгляд на эволюцию. Его теория оказала влияние далеко за пределами естественных наук — на философию, психологию, социологию и даже искусство.
1: Особо важные персоны на радио «Монте-Карло».
2: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, северо-западный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Завтра синоптики обещают переменную облачность и плюс 22 на термометрах.
2: Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
10: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
11: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 7 часов вечера.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. МВД перечислило самые распространенные предлоги, которые мошенники используют для кражи личных данных. В ведомстве рассказали, что аферисты могут представляться сотрудниками операторов связи, поликлиник, школ, служб доставки или управляющих компаний. Человеку предлагают продлить договор связи, заменить медицинский полис, записаться на экзамен, оформить соцвыплату, получить посылку или заменить домофон. После этого злоумышленники пытаются получить код из СМС, данные аккаунта или банковскую карту. С осени следующего года в России изменится порядок доставки счетов за коммунальные услуги. Как пишет Russia Today, платежки можно будет получать в электронном виде через госуслуги. При этом бумажные квитанции полностью не исчезнут. Как пояснил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, пользователи портала смогут сами выбрать удобный формат. Если человек согласится на электронную доставку, то бумажный счет ему могут перестать присылать. В Ростовской области началась прививочная кампания против распространения гриппа и ОРВИ. Власти поставили задачу привить не менее 60% жителей, чтобы сформировать коллективный иммунитет. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области. По распоряжению губернатора Юрия Слюсаря из областного бюджета выделены дополнительные средства на закупку более 300 тысяч доз вакцины для взрослых. В первую очередь привиться рекомендуют детям, пожилым людям старше 60 лет, беременным пациентам с хроническими заболеваниями, а также педагогам и медикам. Сделать прививку можно в поликлиниках и в мобильных пунктах. Ростов-Водоканал сообщил о временном ограничении в сети холодного водоснабжения в нескольких районах Ростова-на-Дону из-за ремонта водопроводной насосной станции. Обновление коммунальной инфраструктуры позволит повысить надежность системы водоснабжения города, пояснили в департаменте ЖКХ и энергетики. Помимо этого, дорожные службы смогут провести работы по завершению реконструкции улицы Вавилова. В районе улицы Орбитальное место старого водовода, который проходит под дорогой, проложили новый. На 8 сентября запланированы работы по его подключению к городской системе водоснабжения. Объединенные Арабские Эмираты вернулись в пятерку самых популярных зарубежных направлений у российских туристов. Ассоциации туроператоров отмечают, что это произошло после снятия ограничений на продажу туров в страны Персидского залива. Средний чек тура в Эмираты сейчас составляет около 178 тысяч рублей на двоих с перелетом и отдых на 7 ночей. Больше всего россияне выбирают Дубай, но растет интересы к Рас-эль-Хайме, Анджману и Шардже. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара составляет 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. В эти минуты в Ростове плюс 16 и облачно по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Амода C5 – автомобиль, который выглядит эффектно, едет динамично и умеет больше. 150 лошадиных сил, двигатель 1.5 турбо, разгон до 100 за 9 секунд, премиальная акустика и современные системы безопасности. А в сентябре купить Амода C5 в «Сокол Моторс» возможно от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Все выгоды в «Сокол Моторс». Аксай, Аксайский проспект, 13.
4: Реклама ООО «Автопарк», НС 16-716-1-8. Предложение носит информационный характер, не является публичным.
5: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: О ситуации на дорогах Ростова сообщают нам Яндекс.Карты. В данный момент 6 баллов, движение затруднено. Основной затор на проспекте Соколова от Лермонтовской улицы до улицы Станиславского. Время проезда здесь составит 20 минут. 16 минут потратите на Большой Садовой улице от проспекта Чехова до Привокзальной площади. Задержитесь на Текучевском мосту, на Лесопарковой улице от улицы Муравьева до остановки Кислородный переулок. Здесь время проезда составит 15 минут. И столько же времени потратите на Ворошиловском проспекте от площади Гагарина до Большой Садовой улицы. К этой минуте это самые крупные пробки. Берегите себя и будьте внимательны за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
6: Реклама.
7: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
9: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
10: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о путешествиях. Эксперты департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества назвали россиянам лучшие направления для отдыха в бархатный сезон внутри страны. По словам экспертов, ключевой тренд сезона – смещение фокуса с продолжительности путешествия на его наполненность. Поэтому туристы чаще выбирают насыщенные маршруты, которые позволяют создать

Красного моря, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Однако в этом году египетские авиакомпании запустили рейсы в Россию из северных курортов страны. По словам чиновника, речь идет не о сезонных перевозках, а о стратегии расширения туристической карты для россиян. Средиземноморское побережье должно стать таким же привычным местом отдыха, как и традиционные курорты. Египетская страна планирует сохранить авиасообщение с Россией на этом направлении зимой. Это позволит сделать побережье круглогодичным, а не только летним вариантом для отпуска. Российским туристам хотят показать другую сторону Египта, средиземноморские пляжи, новый Эль-Аламейн и курорт Мараси. Прямые перелеты в Эль-Аламейн позволяют попасть на северное побережье без долгих наземных трансферов из других аэропортов.

0: Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
2: Не оферты. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES. Комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
14: «Пятерочка» доставляет.
15: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
16: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
17: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
18: Да никаких.
17: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
18: Перевожу.
17: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
18: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
17: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
19: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
20: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
21: Я построю здесь новый мир.
20: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винг».
22: Реклама 18+.
23: Топ покупок месяца.
24: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
23: А мода C5. Добавить стиля.
24: JQ J7. Впечатлить друзей.
23: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
25: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, северо-западный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Завтра синоптики обещают переменную облачность и плюс 22 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
6: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
10: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Телефон рекламной службы. 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о здоровье. Тыквенный сок может стать полезным дополнением к рациону благодаря низкой калорийности, высокому содержанию воды и наличию ряда витаминов и минералов. Продукт отлично подойдет и для диетического питания, передает Rush Today со ссылкой на специалистов Роскачества. Особое внимание эксперты обращают на бета-каротин и лютеин. Эти вещества обладают антиоксидантными свойствами, а бета-каротин является предшественником витамина А, который необходим для поддержания здоровья кожи и зрения. По оценке специалистов, содержащиеся в тыкве пищевые волокна способствуют нормальной работе пищеварительной системы и помогают дольше сохранять чувство сытости. Благодаря этому напиток с мякотью может быть полезен тем, кто следит за рационом и контролирует вес. Ну и кроме того, как уточнили в Роскачестве, тыква является источником калия и других питательных веществ, важных для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. При этом специалисты напоминают, что тыквенный сок подходит не всем, поскольку его употребление может быть нежелательно при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Морис Альберт. Композиция «Feelings», написанная в 1974 году бразильским автором песен и исполнителем Морисом Альбертом, стала самой успешной работой музыканта и его визитной карточкой. Тем не менее, именно эта песня принесла ему немало неприятностей. В 1981 году Альберт был обвинен в плагиате известным французским композитором Лулу Гасте, который утверждал, что бразилец практически полностью повторил мелодию его работы «Пуртуа». Суд признал Мориса виновным и обязал его выплатить Гасте 88% всех доходов, полученных после выхода песни «Feelings». Морис Альберт, «Feelings».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Алло, ну, как там с бизнесом?
16: Что? Вы кому звоните?
15: Твоему бизнесу звоню.
16: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
17: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
18: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
19: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
4: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
7: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. Рандеву, город Москва, Угарин, 114-774-652-74-44.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0521. ПАО «Сбербанк».
10: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
11: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, северо-западный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Завтра синоптики обещают переменную облачность и плюс 22 на термометрах.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о кино. В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения второстепенных наград Эмми, главной телевизионной премии США. Больше всего предварительных статуэток собрала «Бухта вдов» Apple TV 8. Среди победителей также оказались отмененные после одного сезона «Паук Нуар», «Пит», «Хочу секса Сент-Луис», «Южный парк», «Одна из многих» и другие. Актерские награды присудили посмертно Робу Райнеру за «Медведя», а также Шейлин Вудли за «Рай», Дэвиду Харбору «Хочу секса Сент-Луис» и другим. Основная церемония Эмми пройдет 14 сентября. Ведущей выступит звезда сериала «Закон и порядок», специальный корпус Маришка Харгитей. Студия А24 представила первые материалы документального фильма «Вы можете увидеть все». А в центре окажется скандально известная предпринимательница и мошенница Элизабет Холмс, основавшая компанию «Теранос». Режиссерами выступили Нейтан Филдер и Ланс Оппенгейм. Синопсис картины звучит следующим образом. За 34 дня до своего тюремного заключения Холмс приглашает съемочную группу задокументировать ее жизнь во всех подробностях. Постепенно проект превращается в трехгодичную умопомрачительную одиссею. В 2003 году Холмс создала медицинский стартап «Теранос», который был призван сделать забор крови для анализов максимально безболезненным. В 2015 году журнал Forbes назвал ее самой юной self-made миллиардершей в истории, а в 2018 году компанию закрыли после журналистского расследования и обвинений в мошенничестве. Холмс и ее экс-бойфренда приговорили к 11 и 12 годам тюрьмы соответственно. Мировая премьера «Вы можете увидеть все» прошла накануне в зарубежном прокате. Фильм появится в октябре этого года.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. О, «Рандеву», город Москва, Бугарин, 114-774-652-7444.
8: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
9: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 000 рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
12: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник.
11: А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине.
13: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
14: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
15: Радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс.
1: В честь композиции «Moon River», записанной Энди Уильямсом в 1961 году, был назван собственный музыкальный театр исполнителя, который Уильямс содержит и по сей день.
0: Энди Уильямс. «Moon River».

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк 0+.

0: приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

te parler comme la première fois.

0: наш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Озон Селект и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Нэт Кинг Коул.
5: В 91 году в композицию «Unforgettable» в исполнении Нэта Кинга Коула был вмикширован голос его дочери, известной певицы Натали Коул. Дуэт Натали и Нэта Кинга получил сразу 3 Грэмми: «Песня года», «Запись года» и «Лучшее поп-исполнение».
6: Нэт Кинг Коул и Натали Коул. «Unforgettable».

0: Реклама.
1: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
2: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине.
1: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа.
2: 16+.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк! Смени кровать! В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610-1-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Озон Селект и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
10: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник.
11: А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине.
9: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа.
12: 16+.
3: Вы слушаете радио «Монте».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. Элвис Аарон Пресли является одним из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки 20 века. Элвис Пресли.
2: Good luck, chum.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610120. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610120. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо подмывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Санта Эсмеральда.
1: Когда во второй половине 70-х создавался проект «Санта Эсмеральда», его продюсеры Николас Скорски и Жан-Мануэль Дескарно не предполагали, что приглашенный ими вокалист Лерой Гомес окажется еще и талантливым автором песен. Именно Гомес сочинил одну из самых красивых баллад «Санта Эсмеральда» — композицию «You're My Everything». Посвящена она, само собой, женщине, возлюбленной исполнителя по имени Текила.
0: Санта Эсмеральда. You're my everything.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Луи Армстронг.
1: Композиция «We Have All the Time in the World» в исполнении Луи Армстронга стала одной из музыкальных тем Бондианы. Песня использовалась в фильме 69 года на секретной службе Ее Величества о легендарном агенте 007.
0: Луи Армстронг. «We Have All the Time in the World».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».